Уважаемые дамы и господа, сейчас вы услышите Happy House Friends. Слабонервным, беременным и детям просьба выключить радио, остальным лечь на пол и задержать дыхание.

возьми рукой притихшую воздушный жезл свечи, безгласности горения сожги слова, молчи. Возвышенные линии рассветом смотрят вниз и ждут благоговейности последнего, молись. Ни шепота, ни ропота в зеркальном прошлом дни, подходит ночь бесслезная, вся звездная в грени. Лишь первым

тебя плевать нос. Ты звездной ночью звездную решишь, ты с ней вопрос. Узнает край березовый, как вечен бомж-мордяк, как вермут-мордяк.

Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо.